0: Сентябрь, сентябрь.
1: Злобе не попадали зуб на зуб шпалы. Петлей угарный ветер замахал.
0: Вот на столе пасхально,
1: а я глядел нарядно,
0: блюдоносно,
1: в галстуке.
0: Рассыпан щедрой рукою,
1: стой, схватить. У нас совсем уехало. Над лесом рвутся силуэты. Меня в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
0: Вот полуверховная ночь фру-фру, а есть хрю-хрю,
1: прикалившийся
0: окорок.
1: Дикостоломный осьмизуб настиж прищелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. В слякоти в спуже. Ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что
2: я не буду с
1: кислотопростом. Я не произношу. Живу на
0: шуме.
1: Стиснув виски. Стараюсь выполнить ежедневно вещание. Да, так спокойно. А не миленько. Замстали в нем уликовение по недопту. Занятся тишицами, сделанные
0: оборотами.
1: Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти. Стучу на камень.
0: А раньше, чем пройтись по
1: перескам,
0: на губки жарили кудам стремовший портится огромные соленые кудамы я горит под песню. Для правоверных немцев всегда есть Эгибен говорит Брюш, мах, май, пальцюк на плюс. А вам пожирается размашное меню и напрочь блюдо слов. Убавите все, могуще наступайте на мечи, а вещу, голодайте улицы, и где утром, до сорона отвага.

0: скорее поборет. Тянет тлен. Молитесь, молитесь, умение. Чебрец, трава дух сломала. Сын тлен. Гасли куча, разноплотно. Не победил. Живи на меня. Пошла хвала.
1: Thank you.

0: предыдущие изложенные, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть хуже. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже...
1: Закладывайте 20% на результат, то есть выше.

0: одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет перевод на отраслевые сетевопроцессовые бюджетники. То есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники. То есть в вузах это профессора,
1: Проблема это